0: Аэропорт обваливается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

покрашенной холодной поверхности. Это либо металл покрашенный, либо, может быть, пластмасса. Цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, окрашенный металл. Вот все.